нынче на ноге, на кстати, амликаи, нам фонтушем мы, шамми шанакам.

Я сегодня грущу, мне вспомнилось прощание с тобой, друг дорогой. Я сегодня грущу, и звезды, словно твой луч,